его субстрат сутью, и уединяет его субстрат личность, то есть человек потихонечку превращается в фильм. Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие привычки.